0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетиков 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM. Вместе.

Реклама. Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

0: Реклама. Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
2: Дорожное радио.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
2: Реклама. Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
2: Транспорт.
1: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
3: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
4: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Погода. Дорожном радио.
6: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
7: Где были мои глаза? Где были мои уши? Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор диванов и мебели по таким низким ценам только в магазине «Домосед»? Ты тоже не веришь? Приходи и убедись сам! Город Подпорожье, Красноармейская, 22. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль для вашего дома.
8: Оплачу новой картой.
9: Т-банк?
8: Как раз у них сим-карту оформил.
9: А биометрия?
8: Сами приезжают.
9: И переводы домой бесплатные.
10: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
11: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
12: Планируете строительство? Выбирайте Свирский арболит. Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. Свирский арболит. Ладейное поле. Хватит мечтать. Пора строить. Звони 964-342-79-71. 964-342-79-71.
13: База «Стройматериалы» в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8-813-64-206-07.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
0: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
0: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
0: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный, выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
2: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1. Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
3: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
4: Отвлекитесь от суеты на просторной и уютной террасе вдали от городского шума. Мой ресторан – идеальное пространство для встречи с друзьями, свиданий с любимыми и торжественных мероприятий. Разнообразное меню, домашние лимонады, авторские коктейли. Мой ресторан – место вашего отдыха со вкусом. Ждем вас в Подпорожье, Кирова, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
5: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
6: В ленту!
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
8: Погода на Дорожном радио.
12: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагарсмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагарсмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
4: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
3: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
4: Плюс 7 812 326 29 29.
5: Года на Дорожном радио.
6: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
7: Так, ремонт в разгаре. Ламинаты потолки в уютном доме заказали. А со стенами что делать будем?
8: Обои клеить, конечно.
7: А ты видела, сколько сейчас хорошие обои в магазинах стоят?
8: В уютном доме теперь обои тоже продаются. И все с большой скидкой. Ниже цен по городу не найдем.
7: Отлично. Купим сразу на всю квартиру. И хорошо сэкономим.
8: Не будем терять время. Пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье. Улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
9: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос? Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8-813-64-30-155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8-813-65-30-150.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Александр Молчанов. Доброе утро.
5: О главном.
4: Перемирие на Ближнем Востоке сегодня очень шаткое. Как утверждают чиновники США и Израиля, американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана уже на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Напомню, сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу своих судов из Ормузского пролива.
3: Образование.
4: Российские абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Габитдинов.
3: Санкт-Петербург.
4: Городские власти работают над вопросом увеличения бесплатных точек Wi-Fi в Петербурге. Об этом сообщил спикер ЗАГС Собрания Александр Бельский. Операторы связи еще накануне предупредили петербуржцев о возможных ограничениях работы мобильного интернета в ближайшие дни. Они будут действовать на время подготовки и проведения торжеств в честь Дня Победы. Отключение мобильного интернета делается для обеспечения безопасности, пишут «Известия». Домашний интернет и обычные голосовые звонки будут работать в штатном режиме. В Центральном парке культуры и отдыха за 40 миллионов рублей отремонтируют Елагин дворец. Это следует из данных сайта госзакупок. По документу, во время работ к дворцу проведут новые водопроводные и электрические сети, а также обустроят парковые дорожки у входа. По данным издания «Деловой Петербург», особое внимание во время реставрации уделят сохранению зеленых насаждений.
3: Транспорт.
4: Российский автопром проходит непростые времена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором завода «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Путин отметил, что камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. В свою очередь Сергей Кагогин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, которая началась еще до 2022 года.
3: Деньги.
4: Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Реклама.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
2: Я скажу тебе просто. Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
3: Подпорожье, Комсомольская 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
4: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт 37. Только качественный профиль «Рехау». Спешите до 31 мая, скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
5: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь...

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» – передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай.
5: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
18: Погода на Дорожном радио.
19: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
18: Дорожное радио.

0: easy, honey, the way you are.
1: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Дорожное радио.
3: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
3: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ.
4: Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
5: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. «Сагаз Мед» – выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
7: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
8: Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, а кошки он себе поставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука со старой дверью проживать, не отходя ни шагу прочь, в уютном мебель заказать и всем в округе доказать, дешевле потолки, обои, ламинат вам не достать. Вздыхать и думать про себя, когда же я приду сюда?
9: Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
10: Оплачу новой картой.
11: Т-банк?
10: Как раз у них сим-карту оформил.
11: А биометрия?
10: Сами приезжают.
11: И переводы домой бесплатные.
12: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
13: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО «Т-банк» – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-моб».
14: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков. Поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит». Ладейное поле.
15: Намечается праздник? Проведите его у нас и получите массу положительных эмоций. Мой ресторан – это душевное место для самых теплых встреч с друзьями, семьей или коллегами. Вас ждет высокое качество еды и обслуживания, акции и скидки в день рождения. Мой ресторан – это место, где всегда вам рады. Подпорожье, Кирова, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

ты покинь.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция «Свобода» по освобождению судов из Ормузского пролива будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбе Пакистана и других стран, а также военными успехами против Ирана и прогрессом в достижении соглашения с Тегераном. Напомню, о начале операции «Свобода» США объявили 4 мая. Тогда Трамп заявил, что операция носит исключительно гуманитарный характер.
3: Про здоровье.
4: Для шашлыка лучше выбирать легкие варианты мяса. Как пишут РИА Новости, для этого подойдут курица, индейка, рыба, а также телятина или говядина. Маринад можно приготовить самостоятельно на основе лимонного сока, кефира, йогурта, специй и трав. Жарить шашлык следует от 30 до 40 минут.
3: Санкт-Петербург.
4: В Белом зале Петербургского политехнического университета Петра Великого прошло награждение отличников тотального диктанта. Об этом сообщили в пресс-службе акции. В этом году пятерку получили 2508 участников. Это почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Всего же в этом году написали диктант 9716 петербуржцев.
3: Ленинградская область.
4: В Ленинградской области из-за резкого потепления в последние дни активизировались клещи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Врачи напоминают гражданам региона о безопасности и сообщают, что клещевой энцефалит иногда переходит в хроническую форму, что может привести к тяжелым последствиям. Специального лекарства для этого заболевания пока нет, но существует вакцина. При укусах клеща следует в срочном порядке обратиться в больницу.
3: Транспорт.
4: В Госдуме выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен ЖД-билетов для пассажиров, которые опоздали на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира.
3: Деньги.
4: Курсы валют на среду, 6 мая. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налей.

надо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорит?

0: Огни залива. Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. Огни залива. 611-05-50.
1: Застройщик ООО «Дерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
3: Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама.
2: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный, выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 73 18. Выкуп авто. 8 950 034 73 18.
3: Внимание! Сенсационная новость! Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Ладейное поле, Коммунаров 35. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
4: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
5: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8 813 64 30 155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8 813 65 30 150.
6: Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» предлагает высококачественные пиломатериалы по справедливой цене. В наличии и на заказ. Доска, брус, антисептированные, сухие, строганные, имитация бруса, блокхаус, вагонка, террасная и скандинавская доска, а также бытовки и садовые домики. Доставка точно в срок. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик! Подробности на сайте чижик.клаб.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Года на Дорожном радио.
17: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 13. Ветер западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. В регионе сегодня переменная облачность, температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 16. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
16: Дорожное радио.

Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
1: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
0: Плюс 7-812-326-29-29. Радио.
2: Доброе утро. Сегодня, 6 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 5 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 11 до 16 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
3: Реклама. Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8-950-034-73-18. Выкуп авто. 8-950-034-73-18.
4: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1. Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
5: Я скажу тебе просто. Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно. На кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
6: Подпорожье, Комсомольская 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
7: База стройматериалы в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8-813-64-20607.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Александр Молчанов. Доброе утро всем, кто в пути.
5: О главном.
4: Госсекретарь США Марко Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По его словам, цели военной операции достигнуты. В то же время Дональд Трамп сделал заявление относительно операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Теперь объявляется приостановка на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
5: Россия.
4: В России могут ограничить онлайн-продажу семян ядовитых и инвазивных растений. Это может произойти уже в октябре. Такую инициативу обсуждают с маркетплейсами в Россельхознадзоре. Речь идет о видах растений, опасных для экологии и человека, включая борщевик. При этом с 1 марта владельцев участков обязали избавляться от таких растений под угрозой штрафов, а в крайних случаях – изъятия земли.
5: Санкт-Петербург.
4: Иностранные туристы все чаще выбирают Петербург не только для отпусков, но и празднования свадьбы. Как рассказал вице-губернатор Борис Петровский, только в прошлом году в городских ЗАГСах заключили браки жители Турции, Китая, Италии, Франции, Финляндии и Индии. Причем интерес к нашему городу растет не только у гостей из других стран. Более 4000 пар из разных регионов России специально приезжают в Петербург, чтобы сделать предложение именно в городе на Неве.
5: Благоустройство.
4: В Московском парке Победы отмыли бюсты на Аллее Героев. Участники-реставраторы Музея городской скульптуры провели профилактические работы. Очистили памятники от пыли и грязи. В этом году объем работ оказался меньше. К юбилею Победы в прошлом сезоне бронзовые бюсты уже прошли серьезную реставрацию и были покрыты специальным защитным слоем. Поэтому сейчас сделали только профилактику.
5: Транспорт.
4: Проезд в эконом-классе «Сапсана» между Петербургом и Москвой 9 мая будет стоить 1945 рублей. Об этом сообщает компания РЖД. Акция приурочена ко Дню Победы. Отмечается, что снижение цен касается только эконом-класса, и стоимость зависит только от категории места, а не от спроса.
5: Деньги.
4: По данным Центробанка, доллар сегодня, 6 мая, стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Подпорожье, Кирова 7. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
2: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
6: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетиков 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
8: Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен Году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
3: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
4: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
5: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
6: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
7: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
8: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Реклама.
9: Я так соскучилась по даче, любимому огороду. Дорогой, давай обновим нашу теплицу.
10: Хорошая идея. Закажем в уютном доме. У них большой выбор, сборка, бесплатная доставка и цены самые низкие.
9: Какую конструкцию теплицы мы выберем?
10: Есть арочные, капелька, прямостенные. Определимся при заказе.
9: Отлично, пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем для вас с 2008 года.
11: Я скажу тебе просто. Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
12: Подпорожье, Комсомольская, 6, офис 21, 8-921-333-58-12.
13: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
14: Отвлекитесь от суеты на просторной и уютной террасе вдали от городского шума. Мой ресторан – идеальное пространство для встречи с друзьями, свиданий с любимыми и торжественных мероприятий. Разнообразное меню, домашние лимонады, авторские коктейли. Мой ресторан – место вашего отдыха со вкусом. Ждем вас в Подпорожье, Кирова, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Это как?

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
3: Реклама. Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный, выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
4: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе – в Силе. И только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-103-300.
6: Планируете строительство? Выбирайте «Свирский арболит». Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. «Свирский арболит». Ладейное поле. Хватит мечтать. Пора строить. Звони 964-342-7970.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, на работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

счастье с тобой окунаться, мне бы в страсти огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты лучше.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решив,

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
1: Реклама.
2: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
3: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес. Ладейное поле, Коммунаров, 35. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
4: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос? Ипотеку получить? Поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8-813-64-30-155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8-813-65-30-150.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8-950-034-73-18. Выкуп авто. 8-950-034-73-18.
2: Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» предлагает высококачественные пиломатериалы по справедливой цене. В наличии и на заказ. Доска, брус, антисептированные, сухие, строганные, имитация бруса, блокхаус, вагонка, террасная и скандинавская доска, а также бытовки и садовые домики. Доставка точно в срок. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04. Дорожное радио.
3: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я.
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
17: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM. Вместе.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
1: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах. Окна лампы.

0: Реклама. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, а кошки он себе поставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука со старой дверью проживать, не отходя ни шагу прочь, в уютном мебель заказать и всем в округе доказать, дешевле потолки, обои, ламинат вам не достать. Вздыхать и думать про себя, когда же я приду сюда?
1: Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
2: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков, поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит. Ладейное поле».
3: Намечается праздник? Проведите его у нас и получите массу положительных эмоций. Мой ресторан – это душевное место для самых теплых встреч с друзьями, семьей или коллегами. Вас ждет высокое качество еды и обслуживания, акции и скидки в день рождения. Мой ресторан – это место, где всегда вам рады. Подпорожье, Кирова, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Александр Молчанов. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Перемирие на Ближнем Востоке сегодня очень шаткое. Как утверждают чиновники США и Израиля, американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана уже на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Напомню, сейчас США завершают операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива.
0: Спорт.
1: Исполком Международной федерации смешанных боевых искусств решил восстановить членство Союза ММА России. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он добавил, что победившие в первенстве России юниоры смогут принять участие в соревнованиях под российским флагом уже в этом году. Ранее полный доступ получили российские дзюдоисты и самбисты.
0: Петербургский международный экономический форум.
1: В расширенную программу ПМФ-2026 войдет 150 мероприятий. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург». Ожидается, что гости мероприятия смогут провести встречи по 8 тематическим направлениям, обсудив вопросы мировой и внутренней экономики, современных технологий и социальной сферы. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума. Напомню, в этом году он пройдет с 3 по 6 июня.
0: Ленинградская область.
1: Губернатор Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Госдуме Светланой Журовой, Сергеем Яхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. На заседании обсудили вопросы повышения безопасности и благополучия жителей региона, а также улучшения социального самочувствия. Для этого нужно слаженно работать на всех уровнях, подчеркнул Дрозденко. Совместная работа сегодня показала результаты в законотворческой деятельности как на федеральном, так и на региональном уровнях.
0: Транспорт.
1: Станцию метро «Площадь Восстания» 9 мая в Петербурге закроют на выход перед началом «Бессмертного полка». Об этом рассказал зампред комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин. Напомню, предварительно шествие начнется в 12:30 и завершится к 15 часам. Водителям и пешеходам рекомендуем заранее планировать свои маршруты.
0: Деньги.
1: Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама. В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1. Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
1: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт 37. Только качественный профиль «Рехау». Спешите, до 31 мая скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
2: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетиков 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» – это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, на работу!
7: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
3: Реклама.
4: Я живу в море.
5: И я.
6: И я.
5: И я тоже.
7: И я.
8: И мы.
4: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
9: Застройщик ООО «Дюрговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Окна лайк.

0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Реклама.
3: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
4: Планируете строительство? Выбирайте «Свирский арболит». Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. «Свирский арболит». Ладейное поле. Хватит мечтать. Пора строить. Звони 964-342-79-71. 964-342-79-71.
5: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8 813 64 30 155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8 813 65 30 150.
6: База стройматериалы в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8 813 64 20607.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986 0404.
8: Дорожное радио.

Такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

Родина ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд —

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Закрылки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
6: Поехали!
5: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатления поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности «Нам по пути» получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
5: Город Шуша – это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль. Да еще и с таким чудесным названием – «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
7: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29,
2: +7 812 326 29 29.
4: Реклама.
5: Я так соскучилась по даче, любимому огороду. Дорогой, давай обновим нашу теплицу.
6: Хорошая идея. Закажем в уютном доме. У них большой выбор, сборка, бесплатная доставка и цены самые низкие.
5: Какую конструкцию теплицы мы выберем?
6: Есть арочные, капелька, прямостенные. Определимся при заказе.
5: Отлично, пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем для вас с 2008 года.
7: Доктор, мы с мужем никак не можем найти общий язык, когда речь заходит о покупке новой мебели. Он не хочет считаться с моими желаниями.
8: Это вам не к психологу надо, а в мебельный салон «Домосед». Ведь у них есть мебель на любой, абсолютно любой вкус. Записывайте адрес: Подпорожье, Кирова 7. Мебельный салон «Домосед». Залог уюта и мира в вашем доме.
9: База стройматериалы в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8 813 64 20607.
10: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества. Заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
2: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
4: Реклама. Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
5: Я скажу тебе просто... Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
6: Подпорожье, Комсомольская 6, офис 21, 8 921 333 58 12.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный. Значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работой, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городского суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных выходных.
6: Душа

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, я вообще-то уже не маленькая. Обновите мебель в моей комнате. Хочу новый компьютерный стол и стул.
2: Дорогой, нам бы кухню новую и кровать пошире.
3: Все, решено. Пойдемте в мебельный салон «Домосед». Возьмем все в одном месте и по отличным ценам. Адрес прежний. Ладейное поле, Республиканская, 51. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
4: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8-813-64-30-155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8-813-65-30-150.
5: Не знаете, где приобрести окна? Конечно, на базе «Стройматериалы». Ладейное поле, Республиканский тракт 37. Только качественный профиль «Рехау». Спешите до 31 мая, скидка 10% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
6: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет... печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Дорожное радио представляет.
10: Большое кино про большие машины.
11: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
12: Да жму я!
11: На газ или на тормоз?
10: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Реклама.
2: Так, ремонт в разгаре. Ламинаты потолки в уютном доме заказали. А со стенами что делать будем?
3: Обои клеить, конечно.
2: А ты видела, сколько сейчас хорошие обои в магазинах стоят?
3: В уютном доме теперь обои тоже продаются. И все с большой скидкой. Ниже цен по городу не найдем.
2: Отлично. Купим сразу на всю квартиру. И хорошо сэкономим.
3: Не будем терять время. Пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье. Улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
4: Где были мои глаза? Где были мои уши? Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор диванов и мебели по таким низким ценам только в магазине «Домосед»? Ты тоже не веришь? Приходи и убедись сам! Ладейное поле, Республиканская, 51. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль для вашего дома.
5: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
6: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
7: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстро сроки доставки. Особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле. Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
8: Отвлекитесь от суеты на просторной и уютной террасе вдали от городского шума. «Мой ресторан» – идеальное пространство для встречи с друзьями, свиданий с любимыми и торжественных мероприятий. Разнообразное меню, домашние лимонады, авторские коктейли. «Мой ресторан» – место вашего отдыха со вкусом. Ждем вас в Подпорожье, Кирова, 43.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Сменить мобильного оператора в другом регионе станет проще. С 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой субъект страны. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новом регионе обходятся дороже. Обновленные правила позволят сменить тариф на местный при смене не только региона, но и оператора.
6: Россия.
5: Межгосударственный авиакомитет расследует падение легкомоторного самолета в Омской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного управления на транспорте. Самолет потерпел крушение у посадочной площадки Ковачева, находившиеся на борту пилот и наблюдатель погибли. По предварительным данным Росавиации, в ходе полета у самолета открылся капот двигателя. Пилот сообщил о намерении вернуться в точку взлета, затем связь с бортом была потеряна. Легкомоторное воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в регионе. В России началась акция «Огонь памяти». Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в 71 регионе. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь везут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Отмечу, что акция «Огонь памяти» проходит в 10-й раз. США вернули Индии свыше 600 древних артефактов, похищенных и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость возвращенных ценностей превысила 13 миллионов долларов. В числе артефактов – редкие бронзовые и песчаниковые статуи. Их изъяли в ходе расследования деятельности международных сетей контрабандистов. Те создавали поддельные истории происхождения предметов, используя подставных лиц и фиктивные документы. В Генконсульстве Индии в Нью-Йорке отметили, что эта реституция – часть глобальной тенденции по возвращению похищенных культурных ценностей странам происхождения.
6: Транспорт.
5: Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с единой системой и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
6: Новости. На Дорожном радио.

0: 47.
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
3: Реклама.
4: Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
5: Оплачу новой картой.
6: Т-банк?
7: Как раз у них сим-карту оформил.
6: А биометрия?
7: Сами приезжают.
8: И переводы домой бесплатные.
9: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
10: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.
11: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1. Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
12: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков, поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит», Ладейное поле.
13: Я скажу тебе просто. Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
14: Подпорожье, Комсомольская, 6, офис 21, 8 921 333 58 12.
15: Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» предлагает высококачественные пиломатериалы по справедливой цене. В наличии и на заказ. Доска, брус, антисептированные, сухие, строганные, имитация бруса, блокхаус, вагонка, террасная и скандинавская доска, а также бытовки и садовые домики. Доставка точно в срок. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж». Ладейное поле, Энергетиков 6А. Звоните 965-007-3141.
16: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04.
17: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии «Велокс» можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
2: Плюс 7-812-326-29-29.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Реклама.
5: Где были мои глаза? Где были мои уши? Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор диванов и мебели по таким низким ценам только в магазине «Домосед»? Ты тоже не веришь? Приходи и убедись сам! Город Подпорожье, Красноармейская, 22. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль для вашего дома.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 340-103-300-232.
1: Планируете строительство? Выбирайте «Свирский арболит». Мы производим большой ассортимент арболитовых блоков по ГОСТу. Доставка по Ленобласти и Петербургу точно в срок. Идеален для строительства любых видов построек. А его доступная стоимость позволяет существенно сэкономить. «Свирский арболит». Ладейное поле. Хватит мечтать. Пора строить. Звони 964-342-79-71. 964-342-79-71.
2: База «Стройматериалы» в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8-813-64-206-07.
3: Намечается праздник? Проведите его у нас и получите массу положительных эмоций. Мой ресторан – это душевное место для самых теплых встреч с друзьями, семьей или коллегами. Вас ждет высокое качество еды и обслуживания, акции и скидки в день рождения. Мой ресторан – это место, где всегда вам рады. Подпорожье, Кирова, 43.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Дорожное радио желает всем доброго вечера. У микрофона Александр Молчанов.
5: О главном.
4: Американский президент Дональд Трамп заявил, что операция «Свобода» по освобождению судов из Ормузского пролива будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбе Пакистана и других стран, а также военными успехами против Ирана и прогрессом в достижении соглашения с Тегераном. Напомню, о начале операции «Свобода» США объявили 4 мая. Тогда Трамп заявил, что операция носит исключительно гуманитарный характер.
6: Россия.
4: Российские абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Габетдинов.
6: Санкт-Петербург.
4: Городские власти работают над вопросом увеличения бесплатных точек Wi-Fi в Петербурге. Об этом сообщил спикер ЗАГС Собрания Александр Бельский. Операторы связи еще накануне предупредили петербуржцев о возможных ограничениях работы мобильного интернета в ближайшие дни. Они будут действовать на время подготовки и проведения торжеств в честь Дня Победы. Отключение мобильного интернета делается для обеспечения безопасности, пишут «Известия». Домашний интернет и обычные голосовые звонки будут работать в штатном режиме. В Центральном парке культуры и отдыха за 40 миллионов рублей отремонтируют Елагин дворец. Это следует из данных сайта госзакупок. По документу, во время работ к дворцу проведут новые водопроводные и электрические сети, а также обустроят парковые дорожки у входа. По данным издания «Деловой Петербург», особое внимание во время реставрации уделят сохранению зеленых насаждений.
6: Ленинградская область.
4: В 47-м регионе подвели итоги апрельского благоустройства. Ключевыми событиями стали проведение субботников и подведение итогов конкурса «Простомав», приуроченного к столетию области. Лучшие проекты малых архитектурных форм планируют реализовать в городах и поселениях уже в следующем году. Также завершился и 4-й архитектурный конкурс региона. Победителями признаны благоустройство в Выборге, Волхове и Приморске. Кроме того, в регионе началось федеральное голосование за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объекты, которые выберут жители региона, будут реализованы в 2027 году.
6: Транспорт.
4: Российский автопром проходит непростые времена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором завода «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. Путин отметил, что камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. В свою очередь Сергей Кагогин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, которая началась еще до 2022 года.
6: Деньги.
4: Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. Продай свой автомобиль быстро и выгодно. Новый с пробегом, битый, кредитный. Выкупим любой. Срочно и дорого. Работаем по договору в городе Ладейное поле и в радиусе 200 километров. Оперативно выезжаем на место. Получи деньги за несколько часов. Расчет наличный и безналичный. Звони 8 950 034 7318. Выкуп авто. 8 950 034 7318.
2: Выгодно продать или купить? Решить сложный вопрос. Ипотеку получить поможет ведущее агентство недвижимости «Итака». Все виды риэлторских услуг. Большая база объектов на сайте itaka.spb.ru. «Итака». Мы рядом, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Ладейное поле, улица Титова, дом 51, второй этаж. Звоните 8 813 64 30 155. Подпорожье, Свирская, 48, третий этаж. Звоните 8 813 65 30 150.
3: Я скажу тебе просто. Человек должен заботиться о своей семье. Где собирается семья? Правильно, на кухне. Поэтому кухня должна быть безупречной. Мы предлагаем сервис, от которого невозможно отказаться. Кошкин дом. Качество, которое уважаешь.
4: Подпорожье, Комсомольская 6, офис 21, 8 921 333 58 12.
5: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетиков 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в подписке.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Погода на Дорожном радио.
4: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 9, облачно. Ветер западный слабый с порывами до 9 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. По области плюс 8, плюс 13. В Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 7, плюс 9. В Тихвине, Светогорске, Приозерске плюс 10. В Киришах и Луге плюс 11. В четверг в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. От 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
5: Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, а кошки он себе поставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука со старой дверью проживать, не отходя ни шагу прочь, в уютном мебель заказать. И всем в округе доказать, дешевле потолки, обои, ламинат вам не достать. Вздыхать и думать про себя, когда же я приду сюда?
6: Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем с региональным материнским капиталом.
7: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в 2 раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1.
8: Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
9: Опытные строители знают все преимущества арболитовых блоков, поэтому выбирают «Свирский арболит». Надежный производитель большого ассортимента блоков по ГОСТу для строительства домов, бань, хозяйственных и других построек. «Свирский арболит» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, предлагает доступные цены и осуществляет доставку по Петербургу и Ленобласти четко в срок. Хватит мечтать, пора строить. Ищите нас в интернете. «Свирский арболит. Ладейное поле».
10: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
11: Отвлекитесь от суеты на просторной и уютной террасе вдали от городского шума. Мой ресторан – идеальное пространство для встречи с друзьями, свиданий с любимыми и торжественных мероприятий. Разнообразное меню, домашние лимонады, авторские коктейли. Мой ресторан – место вашего отдыха со вкусом. Ждем вас в Подпорожье, Кирова, 43.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Александр Молчанов. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Акция «Огонь памяти» началась в России. Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь повезут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Напомню, акция «Огонь памяти» проходит уже в 9-й раз.
5: Мир.
4: Госсекретарь США Марко Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По его словам, цели военной операции достигнуты. В то же время Дональд Трамп сделал заявление относительно операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Теперь объявляется приостановка на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
5: Про здоровье.
4: Для шашлыка лучше выбирать легкие варианты мяса. Как пишут РИА Новости, для этого подойдут курица, индейка, рыба, а также телятина или говядина. Маринад можно приготовить самостоятельно на основе лимонного сока, кефира, йогурта, специй и трав. Жарить шашлык следует от 30 до 40 минут.
5: Санкт-Петербург.
4: В Белом зале Петербургского политехнического университета Петра Великого прошло награждение отличников тотального диктанта. Об этом сообщили в пресс-службе акции. В этом году пятерку получили 2508 участников. Это почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Всего же в этом году написали диктант 9716 петербуржцев.
5: Ленинградская область.
4: В Ленинградской области из-за резкого потепления в последние дни активизировались клещи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Врачи напоминают гражданам региона о безопасности и сообщают, что клещевой энцефалит иногда переходит в хроническую форму, что может привести к тяжелым последствиям. Специального лекарства для этого заболевания пока нет, но существует вакцина. При укусах клеща следует в срочном порядке обратиться в больницу.
5: Транспорт.
4: В Госдуме выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен ЖД-билетов для пассажиров, которые опоздали на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира.
5: Деньги.
4: Курсы валют на среду, 6 мая. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 34 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
3: И я.
4: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
5: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Реклама.
7: Внимание! Сенсационная новость! Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Ладейное поле, Коммунаров, 35. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют.
8: Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
9: Оплачу новой картой.
10: Т-банк?
11: Как раз у них сим-карту оформил.
10: А биометрия?
11: Сами приезжают.
10: И переводы домой бесплатные.
12: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
13: По карте «Блэк» переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО «Т-банк» – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-моб».
14: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в силе... В силе и только в силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка.

0: 20% на заказы. Телефон 20607. Республиканский тракт 37. Все для ремонта и строительства.
1: Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский» – якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Преамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
14: «В ленте».
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Погода на Дорожном радио.
20: О погоде в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный слабый, порывистый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 8 до 13 градусов выше нуля. В Выборге и Ладейном-Поле плюс 8. В Светогорске, Тихоне плюс 10. В Луге и Киришах плюс 11. Завтра, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Днем потеплеет до плюс 10, плюс 15. Градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. Дорожное радио вместе в пути.
19: Дорожное радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: 47.
1: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
2: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
1: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
2: Плюс 7 812 326 29 29.
1: Радио.
3: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 9, облачно. Ветер западный слабый с порывами до 9 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. По области плюс 8, плюс 13. В Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 7, плюс 9. В Тихвине, Светогорске, Приозерске плюс 10. В Киришах и Луге плюс 11. В четверг в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. От 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Реклама. Внимание! Сенсационная новость. Ученые выяснили, что 100% людей, довольных своей корпусной мебелью, покупают ее в мебельном салоне «Домосед». Уже почти 15 лет. Напоминаем адрес. Подпорожье, Кирова 7. Десятки спален, сотни диванов, тысячи стульев. Все в одном месте. Мебельный салон «Домосед». Друзья рекомендуют. Мебельный салон «Домосед». Комфорт и стиль вашего дома.
4: База стройматериалы в Ладейном поле предлагает компьютерную колеровку красок. Широкий ассортимент оттенков, точное попадание в цвет. Создадим нужный оттенок для любого объема. Республиканский тракт 37. Телефон 8-813-64-206-07.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии у России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
3: Транспорт.
4: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Реклама.
3: Я так соскучилась по даче, любимому огороду. Дорогой, давай обновим нашу теплицу.
4: Хорошая идея. Закажем в уютном доме. У них большой выбор, сборка, бесплатная доставка и цены самые низкие.
3: Какую конструкцию теплицы мы выберем?
4: Есть арочные, капелька, прямостенные. Определимся при заказе.
3: Отлично, пойдем прямо сейчас. Город Подпорожье, улица Комсомольская, дом 7. Или наберите в интернете «Уютный дом Подпорожье». Работаем для вас с 2008 года.
5: Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен Году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при выдаче оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный слабый, порывистый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 8 до 13 градусов выше нуля. В Выборге и Ладейном-Поле плюс 8, в Светогорске, Тихоне плюс 10, в Луге и Киришах плюс 11. Завтра, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Днем потеплеет до плюс 10.

0: градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Погода. Дорожном радио.
3: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 9 облачно. Ветер западный слабый с порывами до 9 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. По области плюс 8, плюс 13. В Выборге, Кингисеппе, Сосновом Бору, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 7, плюс 9. В Тихвине, Светогорске, Приозерске плюс 10. В Киришах и Луге плюс 11. В четверг в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. От 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В чем преимущество импрегнированных столбов? Их стоимость в два раза ниже металлических. Изделия нетоксичны, эстетичны и менее травмоопасны. А срок службы от 20 лет. Приобретайте импрегнированные пиломатериалы в компании «Регион». Город Подпорожье, улица Промывные, 1. Подробности ВКонтакте. Группа «Импрегнация пиломатериалов Подпорожье».
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
2: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Погода. На Дорожном радио.
9: 7 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Ночью температура воздуха понизится до минус 1 плюс 4 градусов. На севере региона до 4 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до плюс 10 плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
10: Кружит земля

0: Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали! В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Погода на Дорожном радио.
1: В четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. На севере региона до минус 4. Днем от 10 до 15 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться. Прогноз рассчитан Яндекс.Погодой. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
1: Погода на Дорожном радио.
5: 7 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ветер умеренный, восточный, северо-восточный. Ночью температура воздуха понизится до минус 1 плюс 4 градусов. На севере региона до 4 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до плюс 10 плюс 15 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: Погода на Дорожном радио.
1: В четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, ветер восточный, северо-восточный умеренный. Ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. На севере региона до минус 4. Днем от 10 до 15 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться. Прогноз рассчитан Яндекс.Погодой. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама. Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

Реклама. Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM. Вместе.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

самы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Великолепная новость к дачному сезону. Специально для вас деревообрабатывающее предприятие «Вираж» запускает новую линейку «Вираж Вилладж». Беседки, хозблоки, садовые и детские домики из экологичного материала, мини-бруса, а также современные модульные дома и бани. Все строения «Вираж Вилладж» отличаются высоким качеством, презентабельным внешним видом, легкой сборкой и доступной ценой. Гарантируем быструю доставку и приглашаем на собственное производство «Вираж». Энергетика в 6А. Ищите по запросу «Вираж Ладейное поле».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебную, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ищите надежного поставщика пиломатериалов? Деревообрабатывающее предприятие «Вираж» производит для вас доски, брус, антисептированные, сухие, строганные материалы, имитацию бруса, блокхаус, скандинавскую и террасную доску исключительно высокого качества, заводская покраска, быстрые сроки доставки, особые условия для строительных бригад. Деревообрабатывающее предприятие «Вираж», Ладейное поле, Энергетика в 6А. Звоните 965-007-3141.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Подпорожье 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня,

Дорожное радио. Подпорожье 102.9 FM.